0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Город Гороховец размещен на памятной монете номиналом 10 рублей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Айова, улыбайся!

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила заседают.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Натали. «Ветер с моря дул».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йоко!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио «Родных дорог» в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ростовском. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не
1: встречал нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Песня из сборника «Союз-33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл», «Билетик в кино».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. АвтоВАЗ раскрыл, сколько проживут новые моторы 1,6 и 1,8 литра. Так, по словам создателей, минимальный ресурс двигателей нового поколения 220 тысяч километров. Эта цифра справедлива для всех трех новых моторов, но только если соблюдать регламент технического обслуживания. При этом на практике попадаются машины, которые без капремонта проходили 400 и 450 тысяч километров. Россиянам напомнили, что можно по закону забирать из отеля при выселении. По словам экспертов, забрать можно то, что представлено как индивидуальный расходный материал, комплимент или сувенир. К ним относятся мини-флаконы шампуня, гели для душа, одноразовая зубная щетка и паста, расческа. Все, что предназначено для многократного использования отелем, нужно оставить. Сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по искусственному интеллекту среди старшеклассников в Казахстане. Наши школьники завоевали 8 медалей, 7 золотых и 1 бронзовую. Россияне массово устремились в Шанхай. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия стала лидером по росту турпотока в Шанхай. За первое полугодие город посетили 355 тысяч наших туристов. Это на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что Китай может выйти на первое-второе место среди самых популярных зарубежных направлений для россиян, если двусторонний безвизовый режим будет продлен и далее. С 1 сентября российские школы перейдут на обновленные образовательные программы. Изменения затронут содержание учебных предметов и внеурочных занятий. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов. Изменения направлены на укрепление единого образовательного пространства. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить госнаграду за воспитание детей для отцов, которые воспитали троих и более детей. По его словам, такая награда должна появиться по аналогии со званием «Мать-героиня», чтобы укрепить институт отцовства. Эксперты назвали топ-5 направлений для путешествий по России этим летом. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Гимнастки из России и Беларуси примут участие в чемпионате мира во Франкфурте на Майне, правда, без флагов и гимна. Решение принял Германский гимнастический союз по согласованию с Международной федерацией гимнастики. Спортсменки примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Для наших гимнасток этот турнир станет первым чемпионатом мира за 5 лет. 3 200 000 заявлений подали абитуриенты в учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Это примерно на 500 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для студентов предусмотрено 880 000 бюджетных мест. При этом более половины из них выделены на технические профессии и специальности. Аналитики сервиса One2Trip назвали топ-5 направлений для путешествий по России этим летом. В список вошли Адлер, Анапа, Сочи, Витязева и Голубая бухта в Краснодарском крае. Так, средняя продолжительность проживания на отечественных курортах выросла до 4,5 дней. В прошлом году этот показатель составлял 3,3 дня. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Города Кольчугино назван сплав «Кольчуга-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Тур родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Вы удивитесь, но знаменитая песня, которая получила широкую известность в 90-е, была написана значительно раньше. Проникновенная композиция Александра Иванова «Боже, какой пустяк» была написана аж в 1989-м. Автором музыки и слов выступил тогда еще начинающий музыкант Сергей Трофимов. И первоначальная версия не совсем вписывалась в его привычный репертуар. И какое-то время Трофимов исполнял ее на концертах в рок-варианте. И вот в 1995-м Иванов и Трофимов решили начать совместную работу. Александр искал новое звучание и был уверен, что его группе «Рондо» нужны кардинальные перемены. Спустя 2 года команда выпускает пластинку «Грешной души печаль», и все песни для нее написал Трофимов. Ну а композиция «Боже, какой пустяк» стала главным шлягером этого альбома. Признается, что ему хотелось петь эту песню простым человеческим голосом. Именно поэтому он настоял на простой аранжировке и спокойной манере исполнения. Результат получился ошеломительным. Публика встретила трек на ура. И композиция по сей день остается визитной карточкой Иванова. А ведь прошло уже почти 30 лет.
1: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Одесса». Караочен.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
3: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Откуда взялась традиция завязывать галстук? Сегодня он является неотъемлемой частью строгого мужского костюма, символом корпоративной культуры и этикета. Эта узкая полоска ткани лишена какой-либо практической функции, а история аксессуара полна загадок. Конечно, шейные платки существовали и ранее, но настоящая история галстука как декоративного элемента и символа статуса стартует в первой половине 17 века. Тогда французский король Людовик XIII пригласил на службу полк хорватских кавалеристов, и вокруг шеи у каждого всадника был повязан яркий платок. Это защищало шею от ветра и пыли во время скачки и служило опознавательным знаком в бою. Молодой преемник престола Людовик XIV пришел в такой восторг от хорватского стиля, что ввел ношение шейных платков в обязательный придворный дресс-код. Вслед за Францией моду подхватила Англия, затем и вся остальная Европа. Из сурового элемента военной формы галстук превратился в маркер аристократизма. Ну, а в нашей стране галстуки появились, по всей видимости, в эпоху петровских реформ. В 20 веке с развитием промышленного производства галстук постепенно утратил пышность и трансформировался в ту самую полоску ткани, к которой мы привыкли сегодня.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Жасмин» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: радіо рідних дорог. Історія їди.
1: В студії радіо рідних дорог Константин Донской. Здравствуйте. Дубайский шоколад – одна из самых хайповых сладостей мира. Но какова же история ее создания? Дубайский шоколад – название шоколадной плитки с начинкой смеси фисташек и кадайфа. Последняя – это традиционная сладость на Ближнем Востоке. И также название особого вида теста, из которого готовится десерт. Дубайский шоколад впервые был создан предположительно в 2021-м в результате экспериментов по созданию хрустящего десерта с элементами восточных сладостей. Шоколад привлек международное внимание в конце 2023-го. Ну а летом и осенью 2024-го дубайский шоколад стал не только мемом, но и настоящей модой в Европе, чему способствовало распространение в интернете. С ростом интереса и стоимость улетела куда-то в стратосферу. Если первые плитки стоили 8-10 евро, то потом стоимость составляла 300, 1000 и даже 3000 евро. Сегодня же, что приятно, ажиотаж спал. А термин «дубайский шоколад» обычно используется для описания варианта шоколада с фисташковым кремом и кадайфом. Приобрести дубайский шоколад можно и в России. На любом маркетплейсе плитка стоит примерно 400-500 рублей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нишевый. Еще недавно значение слова было понятно абсолютно всем, но внезапно оно стало популярно у зумеров, и его значение слегка отличается от привычного нам. Значение слова «нишевый» в целом понятно. Не претендующий на всеохватность, а занимающий какую-то свою ограниченную нишу. Например, нишевый бренд, нишевые издания. Такие, рассчитанные на узкий круг потребителей. И внезапно в 2025-м слово «нишевый» стало востребовано среди молодежи, а в 2026-м и вовсе стало одним из самых популярных мемов. Понятие «нишевое» вошло в тренды. Им стали обозначать все редкое, уникальное, делающее человека не таким, как все. Например, ходить в магазин со своей сумкой достаточно нишево. В блогах и соцсетях понятие «нишевое» тоже использовалось в прямом значении. Пользователи могли обсудить нишевую видеоигру или нишевое кино. Но, как правило, это слово несло нейтральную окраску. Позитивной она стала совсем недавно. Слово стали применять и к людям. Кто же такой нишевый человек? У него обязательно какое-то интересное хобби. Шахматы, вязание или конный спорт. Проводные наушники, в которых играет нечто не попсовое. Ну а весь гардероб состоит из винтажных вещей.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках не привычную кепку, а шапку-ушанку.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

про себя шучу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
2: Надеюсь.
3: Давай поженимся.
2: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
5: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Загородных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

Ваш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: лесных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: науки.
1: Радио «Родных дорог» представляет
2: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад «Главные песни большой страны». Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Все родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Вы удивитесь, но знаменитая песня, которая получила широкую известность в 90-е, была написана значительно раньше. Проникновенная композиция Александра Иванова «Боже, какой пустяк» была написана аж в 1989-м. Автором музыки и слов выступил тогда еще начинающий музыкант Сергей Трофимов. И первоначальная версия не совсем вписывалась в его привычный репертуар. И какое-то время Трофимов исполнял ее на концертах в рок-варианте. И вот в 1995-м Иванов и Трофимов решили начать совместную работу. Александр искал новое звучание и был уверен, что его группе «Рондо» нужны кардинальные перемены. Спустя 2 года команда выпускает пластинку «Грешной души печаль», и все песни для нее написал Трофимов. Ну а композиция «Боже, какой пустяк» стала главным шлягером этого альбома. Признается, что ему хотелось спеть эту песню простым человеческим голосом. Именно поэтому он настоял на простой аранжировке и спокойной манере исполнения. Результат получился ошеломительным. Публика встретила трек на ура. И композиция по сей день остается визитной карточкой Иванова. А ведь прошло уже почти 30 лет.
1: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Николая Носкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Откуда взялась традиция завязывать галстук? Сегодня он является неотъемлемой частью строгого мужского костюма, символом корпоративной культуры и этикета. Эта узкая полоска ткани лишена какой-либо практической функции, а история аксессуара полна загадок. Конечно, шейные платки существовали и ранее, но настоящая история галстука как декоративного элемента и символа статуса стартует в первой половине 17 века. Тогда французский король Людовик XIII пригласил на службу полк хорватских кавалеристов, и вокруг шеи у каждого всадника был повязан яркий платок. Это защищало шею от ветра и пыли во время скачки и служило опознавательным знаком в бою. Молодой преемник престола Людовик XIV пришел в такой восторг от хорватского стиля, что вел ношение шейных платков в обязательный придворный дресс-код. Вслед за Францией моду подхватила Англия, затем и вся остальная Европа. Из сурового элемента военной формы галстук превратился в маркер аристократизма. Ну а в нашей стране галстуки появились, по всей видимости, в эпоху петровских реформ. В 20 веке с развитием промышленного производства галстук постепенно утратил пышность и трансформировался в ту самую полоску ткани, к которой мы привыкли сегодня.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Муром снимали сцены из фильма «Человек с бульвара капуцинов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с «Радио родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Дубайский шоколад – одна из самых хайповых сладостей мира. Но какова же история ее создания? Дубайский шоколад – название шоколадной плитки с начинкой смеси фисташек и кадайфа. Последний – это традиционная сладость на Ближнем Востоке. И также название особого вида теста, из которого готовится десерт. Дубайский шоколад впервые был создан предположительно в 2021-м в результате экспериментов по созданию хрустящего десерта с элементами восточных сладостей. Шоколад привлек международное внимание в конце 2023-го. Ну а летом и осенью 2024-го дубайский шоколад стал не только мемом, но и настоящей модой в Европе, чему способствовало распространение в интернете. С ростом интереса и стоимость улетела куда-то в

0: Термин «дубайский шоколад» обычно используется для описания варианта шоколада с фисташковым кремом и кадаифом. Приобрести дубайский шоколад можно и в России. На любом маркетплейсе плитка стоит примерно 400-500 рублей.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-фай» и «Любови Успенской». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нишевый. Еще недавно значение слова было понятно абсолютно всем, но внезапно оно стало популярно у зумеров, и его значение слегка отличается от привычного нам. Значение слова «нишевый» в целом понятно. Не претендующий на всеохватность, а занимающий какую-то свою ограниченную нишу. Например, нишевый бренд, нишевые издания. Такие, рассчитанные на узкий круг потребителей. И внезапно в 2025-м слово «нишевый» стало востребовано среди молодежи, а в 2026-м и вовсе стало одним из самых популярных мемов. Понятие «нишевый» вошло в тренды. Им стали обозначать все редкое, уникальное, делающее человека не таким, как все. Например, ходить в магазин со своей сумкой достаточно нишево. В блогах и соцсетях понятие «нишевый» тоже использовалось в прямом значении. Пользователи могли обсудить нишевую видеоигру или нишевое кино. Но, как правило, это слово несло нейтральную окраску. Позитивная она стала совсем недавно. Слово стали применять и к людям. Кто же такой нишевый человек? У него обязательно какое-то интересное хобби. Шахматы, вязание или конный спорт. Проводные наушники, в которых играет нечто не попсовое. Ну а весь гардероб состоит из винтажных вещей.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не встречал
1: нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина и...

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
1: Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайно

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ханна, Омар Хайям.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Валет».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Мичуринске производят еду для космонавтов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. В ритме.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: дня из сборника «Союз-33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Mm-hmm.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.